Вы находитесь на волне 97.5 в Шебешале и 104.8 в Кральсаме. В эфире Русское радио. За микрофоном

Ну что, друзья, я приветствую вас еще раз лично в этот великолепный сегодняшнюю пятницу. Послепраздничный день, так как вчера был Фатертаг. И это, я надеюсь, все праздновали, все отцы, все мужики, потому что погода была хорошая. Я лично тоже праздновал, и было великолепно. Так, ну а к теме нашей сегодняшней передачи, так как мы последние разы играли у нас и рок, у нас был хип-хоп, был последние разы у нас был техно, хаус, электромюзик, я решил, что именно сегодня будет у нас шансон для вас во всех вариантах, во всех видах, но тема этих всех песен будет одна, так что слушайте и наслаждайтесь.

0: слушаете русское радио.
1: Для вас открыл сегодняшнюю передачу мой тезка Александр Яга. И песня называлась «Лети, моя душа». Ну а теперь мы продолжаем со следующей песней от Алексея Брянцева. И называется «Незабытая моя». Только у нас, только по пятницам. Слушайте и наслаждайтесь.
2: Не хочет спать упрямый дождь. Я уснуть все не могу. Я думал так, когда уйдешь, то я легко мосты сожгу. Сам виноват, играл любя. Забыть пытался много раз, но иногда я жду тебя. Мне не хватает твоих глаз, ты незабытая моя. Ты знаешь, сколько лет прошло, но что же я в тебе нашел, что невозможно потерять. Ты незабытая моя.

забытая моя. Ты знаешь, сколько лет прошло, но что же я в тебе нашел?

незабытая моя. Ты знаешь, сколько лет прошло, но что же я в тебе нашел, что невозможно потерять. Ты незабытая моя.

0: Radio.
1: А теперь я вам хочу представить следующего певца. Давно его не было на нашем эфире. Эдик Солоницкий для вас с его новой песней, которая называется «Красивая и грешная». Только у нас. Сливки русской музыки. Слушайте и наслаждайтесь.

0: сегодня я вам хочу предложить возможность позвонить сюда в студию, в прямой эфир и поздравить ваших любимых отцов или, а отцов всех взрослых детей, маленьких детей. Вы можете все позвонить сюда в студию и передать привет вашему папе в прямом эфире. И этим воспользуюсь я и хочу очень-очень-очень большой привет передать моему швигерфатеру Виктору. Виктор, был вчера чудесный день, классно мы хорошо покатались на Sky Park в Швейбишгмюнде мы были, и вообще классно было с детками, он со своими внуками, я с ним, и, короче, был классный, очень-очень классный день, и именно поэтому я включаю следующую песню тебе, которую ты мне, между прочим, показал, ее вообще оригинальная, классная песня, которой я передаю тебе огромный привет и хочу сказать тебе спасибо за то, что ты постарался и подарил мне такую великолепную жену, твою дочь. Так что спасибо тебе за то, что ты есть у нас рядом с праздником тебя прошедшим. И эта песня только для тебя в исполнении от Сумишевского и Петрухин. Пластиночка.
1: Пацанам был полубог, а взрослым пьяница. Стригся я под полубокс, и девчонкам нравился.

Так что, друзья, все, кто хотят поздравить еще раз вашего отца, то вы можете это сделать по номеру 0791-97-33-33. Это прямой эфир сюда в студию Live on Air. 0791-97-33-33.

0: кино.
1: Вы слушаете Русское радио.
2: Ну а теперь я представляю вам дуэт от Ислама Итляшева и Ирины Круг. Называется «Москва, Владивосток». Только у нас, только по пятницам с 8 до 10.

Для вас играла премьера сегодня на нашем эфире Макс Вертиго с песней «Весна». Я ее сам только вот, когда выбирал эту, собирал эту передачу, первый раз услышал вообще Макс Вертиго. У меня еще попозже еще одна песня от него. Классная, новый стиль. Вот это мне нравится. Шансон такой он. Быстрый, живой, с басами такой. Вообще классно. Макс Вертиго для вас играл с песней «Весна». Ну а теперь мы продолжаем наш музыкальный эфир со следующей песни от Маркус Заркая и называется

0: Слушай музыку.
1: Сегодняшний вечер шансона посвящается всем отцам, которые слушают наш сегодняшний музыкальный эфир. Как хорошо, что мы есть на этом свете, а, мужики? Так что

для вас играл Сергей Завязов с песней «Не гони ты меня». Ну а теперь, друзья, для вас в эфире легендарный и неповторимый «Медляк» в 9. И сегодня исполняет нам его кучер Яна по щекам.

Так, ну а теперь я хочу обратиться ко всем слушателям. Короче, дело в том, что вот я делал рок-зендунг, хип-хоп у меня был, электро был, сейчас у нас шансон для вас. Если у вас есть какой-то особый вкус или какая-нибудь тема, которую я могу на следующий свой музыкальный эфир включить, может быть, джаз или, не знаю, танго, может быть, может, фристайл даже точно давно не было. Так что вы можете это сделать, написать мне имейл по адресу russianradio@life.de. Russian Radio пишется с маленькой буквы и вместе. russianradio@life.de. Пишите на мой электронный постфах с вашими идеями, как можно сделать или в какой стиль можно сделать следующую передачу русского радио. Ну а теперь для вас Алекс Атаман. Премьера на русском радио. Слушайте и наслаждайтесь.

0: Schuss im Radio.
1: И это только по пятницам с 8 до 10 на волне 97.5 Шебешали, 104.8 в Гральцайме. В интернете вы можете услышать нас по адресу www.störfunk.de. За микрофоном, как всегда, для вас Александр Кнак. Добрый вечер.

Ну а со следующей песней я лично передаю огромный-огромный привет Оскару и Канату в Казахстан, которые так же, как и я, родились в таком великолепном городе по имени Тимофеевка. Так что, друзья, эта песня для вас. Дискотека из 90-х. Слушаем и наслаждаемся.

Для вас в эфире Лобода с песней «Занесло». Ну а теперь мы продолжаем со следующей песней от Инны Вальтер. Только у нас, только по пятницам. На волне 97.5 Шовишали и 104.8 Кральсами. В интернете по адресу www.störfunk.de. За микрофоном для вас, как всегда, Александр Кнак. Слушайте и наслаждайтесь.

Стоп. Что-то тут очень-очень-очень много матов. Короче, это так не пойдет дело. Поэтому я для вас включу следующую песню. А ее я именно включу, потому что мы сегодня смотрели дома телевизор. И там была такая серия «Али Унда Айн».

для вас, друзья. Так как я вам вначале обещал, следующая песня, последнюю, для вас исполняет Макс Вертиго. И с этой песней я прощаюсь с вами. Желаю вам всего-всего самого-самого хорошего. Цените друг друга, уважайте друг друга. И любите друг друга, и слушайте русское радио. Для вас Макс Вертиго. Новый шансон. А эта песня называется «Новая дорога». Also, Leute, ich wünsche euch

0: будет всегда. Спасибо большое вам, друзья, что были с нами. Греетесь, отдыхайте на фестивалях, любите друг друга, рожайте детей.
1: Покупаю сразу машину, раз кидал, вот.